0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30.
1: Газ, котел, отопление, вода. И каждый раз новый мастер и новая головная боль. Это можно решить одним звонком. 1504. Тирасполь Трансгаз.
2: Полный комплекс строительно-монтажных работ.
1: Проектируем. Сдаем под ключ. Газификация, отопление, вентиляция и сантехника. Звоните 1504 или приходите в филиалы и клиентские центры Тирасполь Трансгаз в Приднестровье.
3: Хватит копить и откладывать. Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте IDC.MD или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
4: Лето звучит громче вместе с Hi-Tech. Не пропустите скидки до 30% на портативную акустику Sven. Бери любимую музыку с собой и наслаждайся каждым моментом. Hi-Tech. Выбираем лучшее с выгодой.
5: Вам необходимо провести инвентаризацию земельного участка или топографическую съемку, межевание земли и строений? ООО «Геоцентр» в кратчайшие сроки и с максимальной точностью окажет весь спектр топографо-геодезических услуг. Мы работаем со всеми категориями земель по всей республике. ООО «Геоцентр». Телефон для справок 779-94-300.
6: Мы объединили вкус и пользу природы в напитках «Лоло» от Тираспольского хлебокомбината. Встречайте 9 ярких вкусов. Фригушор, лимонад, дюшес, буратино, зеленое яблоко, лимон-лайм, апельсин, ананас и персик. Ощути всплеск свежести и фруктового настроения. «Лоло» – радость в каждом глотке.
7: Ковры и ковровые покрытия высшего качества в магазине «Декор-центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. «Оскар». Улица Палецкого, 8А.
8: Создавайте мебель мечты с выгодой вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». Только сейчас действует скидка 10% на любой заказ корпусной мебели. Фабрика мебели «Хай-Тек». Высокое качество и внимание к каждой детали. Ждем вас по адресу Тирасполь, улица Шевченко, 66.
9: Осторожно, градус красоты зашкаливает. В ювелирной сети «Ауреола» время жарких скидок. Забирайте -25% абсолютно на весь ассортимент. Будьте яркими, выделяйтесь и создавайте свое идеальное лето прямо сейчас. Ювелирная сеть «Ауреола». Ждем вас в магазинах вашего города.
10: Завод консервов детского питания приглашает на работу специалистов с опытом работы. Технолога перерабатывающей промышленности, начальника производства, инженера теплотехника, электрика. Также требуются мужчины и женщины на сезонную переработку сельскохозяйственного сырья. Сезонная занятость. Гарантируем стабильную заработную плату. Подробности по телефону 0-533-95078.
11: Создайте корпусную мебель мечты вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». У нас новое поступление надежной и долговечной фурнитуры от известного бренда «Боярд». Широкий ассортимент мебельных ручек, систем выдвижения и петель. Высокое качество, стильные решения и выгодные условия. Ждем вас по адресу город Тирасполь, улица Шевченко, 66. Подробности по телефону 775-775-22, 533-37-72.
12: Суперсмартфону супер-тайм.

0: тариф. Только в ITC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи ITC. ITC. Всегда на связи.
1: Реклама на Интер-ФМ.

0: Доброе утро. С вами говорит командир воздушного судна. Вы находитесь на борту 107.7.
1: И мы готовы отправиться к хорошему началу дня. Пристегнуть ремни. Мы взлетаем.
2: Добрейшего утра желаем всем, кто нас слышит прямо сейчас. Это шоу «Хорошее начало» и середину этой недели встречаем вместе на частоте 107.7 FM.
3: В студии Александр Волков и Ольга Пшеничная. Друзья, всех приветствуем, всем желаем только самого наилучшего. 24 июня уже на календаре. Смотрите, как быстро летит время. Только вот несколько недель назад мы с коллегами отчитывали. Остается 5 дней до начала лета. Остается...

0: пока горячая. Интер-ФМ.
1: Все живет в своем ритме, у всего своя палитра, и мы все из части целого, ни на что неделимого. Мы идем по наитию, наше сердце, наш двигатель.

0: Интер-ФМ. Ближе, чем ты думаешь. Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в торговом доме 30-й. Каминоэлектрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
2: Сеть электроники Тирает представляет бренд номер один в мире Хайер. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Двухкамерный холодильник объемом 352 литра с No Frost и инверторным компрессором. Всего за 825 рублей в месяц. Тирает. Качество, проверенное временем.
3: Оставайтесь на связи в любой стране мира с LTE роумингом от IDC и пакетами интернет-трафика Top и Global. Активируйте услугу и закажите нужный вам пакет трафика в приложении «Мой IDC». Путешествуйте без границ и оставайтесь всегда на связи с роумингом от IDC. Подробности по номеру 1198.
4: Создавайте мебель мечты с выгодой вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». Только сейчас действует скидка 10% на любой заказ корпусной мебели. Фабрика мебели «Хай-Тек». Высокое качество и внимание к каждой детали. Ждем вас по адресу Тирасполь, улица Шевченко, 66.
5: Любимый, может, поторопимся? Нам еще столько всего для ремонта ванны искать. И плитку, и мебель, и даже сантехнику.
6: Да не переживай, я знаю одно место, где мы все это найдем за раз.
5: Вот прям все-все в одном месте.
6: Да, в магазине «Керамин» есть все, что нам нужно для уюта и комфорта в ванной комнате.
3: «Керамин» – одно место, одно решение.
7: Идеальные блюда начинаются с фермерских овощей, фруктов и мастерства поваров «Вкусномира», которые готовят с любовью. Для обеда, ужина и праздничного стола вкусное решение без хлопот. Приобретайте или заказывайте полуфабрикаты, готовые блюда и десерты в магазинах «Вкусномир», на сайте еда.pmr.com и по телефону 777-37-09. «Вкусномир» – так вкусно и так удобно.
8: Лето звучит громче вместе с «Хай-Тек». Не пропустите скидки до 30% на портативную акустику «Свен». Бери любимую музыку с собой и наслаждайся каждым моментом. «Хай-Тек». Выбираем лучшее с выгодой.
9: Привет, друзья, мы Доредос.
10: июня. Цитадель Бендерской крепости. Большой сольный концерт «Доредос». Живой звук, любимые песни, вкусная еда и тысячи ярких улыбок. Билетов осталось мало. Успей купить на билет ПМР и в терминалах Агропромбанка.
11: Кредит под выгодный процент до 3%.
12: Стоп, вы же это уже слышали, да? Давайте по-честному. Вам просто нужны деньги, чтобы быстро, чтобы хорошие условия, чтобы до 100 тысяч и на любые цели, и чтобы в следующий раз еще выгоднее, минус 1%. Вот такой кредит есть в Сбербанке. Узнайте подробнее о кредитах на сайте Приднестровского Сбербанка и по телефону 1611.
13: Создайте корпусную мебель мечты вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». У нас новое поступление надежной и долговечной фурнитуры.

0: От известного бренда «Боярд». Широкий ассортимент мебельных ручек, систем выдвижения и петель. Высокое качество, стильные решения и выгодные условия. Ждем вас по адресу: город Тирасполь, улица Шевченко, 66. Подробности по телефону 775-775-22, 533-37-72.
1: Общайтесь, слушайте, узнавайте новое, ищите идеи с опциями мобильного интернета «Экстра». Выбирайте свою опцию в приложении «Мой IDC». Получайте гигабайты мобильного интернета тогда, когда они по-настоящему нужны. Узнайте подробнее по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
2: Реклама на Интер-ФМ.

0: Верите вы или не верите, но он все равно есть. Гороскоп на Интер-ФМ.
1: Ну вот и пришла пора поговорить о том, что же наобещали нам звезды. Пройдемся по всем 12 знакам зодиака. И, конечно, начнем с овнов. Сегодня ваша энергия бьет через край, поэтому самое время завершить дела, которые вы давно откладывали. Вечером, возможно, приятная встреча или неожиданное сообщение, которое поднимет настроение.
2: Телец, день располагает комфорту и спокойным решением. Не спешите с выводами, обстоятельства могут оказаться выгоднее, чем кажутся на первый взгляд.
1: Близнецы, ваше обаяние сегодня работает на максимуме, поэтому переговоры и знакомства будут особенно удачными. Главное, не распыляться на слишком много задач одновременно.
2: Рак, интуиция станет вашим главным помощником. Прислушивайтесь к внутреннему голосу, особенно если придется выбирать между разными вариантами.
1: Львы, сегодня вы можете оказаться в центре внимания, даже если этого не планировали. Используйте момент для продвижения своих идей и укрепления авторитета.
2: Дева, сегодня отличный день для наведения порядка, как в делах, так и в мыслях.
1: Как любой день, да.
2: Любой день отличный для этого. Небольшие усилия принесут заметный результат уже в ближайшее время.
1: Хоть бы. Весы, вам день ожидает, обещает приятное общение, интересные новости. Не отказывайтесь от приглашений. Среди новых знакомств может оказаться очень полезный человек.
2: Скорпион, а вам сегодня стоит сосредоточиться на главном и не отказываться.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Создавайте мебель мечты с выгодой вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». Только сейчас действует скидка 10% на любой заказ корпусной мебели. Фабрика мебели «Хай-Тек». Высокое качество и внимание к каждой детали. Ждем вас по адресу Тирасполь, улица Шевченко, 66.
2: Хватит копить и откладывать. Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
3: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
4: Привет, друзья, мы Доредос. Все на Доредос. 27 июня. Цитадель Бендерской крепости. Большой сольный концерт Доредос. Живой звук, любимые песни, вкусная еда и тысячи ярких улыбок. Билетов осталось мало. Успей купить на билет ПМР и в терминалах Агропромбанка.
5: Создайте корпусную мебель мечты вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». У нас новое поступление надежной и долговечной фурнитуры от известного бренда «Боярд». Широкий ассортимент мебельных ручек, систем выдвижения и петель. Высокое качество, стильные решения и выгодные условия. Ждем вас по адресу город Тирасполь, улица Шевченко, 66. Подробности по телефону 775-775-22, 533-37-72.
6: Сеть электроники «Тирает» представляет бренд номер один «Хайер». Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. Тирает. Качество, проверенное временем.
7: Здравствуйте, мне нужен кредит.
8: На что планируете? Новый диван? Можно. Ремонт на кухне? Можно. Отпуск у моря? Тоже можно. В Сбербанке кредиты на любые цели. Быстрое оформление, удобные условия и ставка ниже при повторном оформлении. Узнайте подробнее о кредитах на сайте Сбербанка и по телефону 1611.
9: Любимый, может, поторопимся? Нам еще столько всего для ремонта ванны искать. И плитку, и мебель, и даже сантехнику.
10: Да не переживай, я знаю одно место, где мы все это найдем за раз.
9: Вот прям все-все в одном месте.
10: Да, в магазине «Керамин» есть все, что нам нужно для уборки.
11: Если можно оставить.
12: Вот об этом я и пытаюсь сказать. В любом случае, надо пытаться. То есть оставляем на полчаса, оставляем на час, оставляем возле ребенка номера телефонов родителей. Предупреждаем обязательно соседку по тамбуру. И хорошо, если вы с ней какие-то отношения наладите. Mm-hmm. Может быть, не обязательно по тамбуру. Может быть, у вас какая-то пенсионерочка чуть выше, чуть ниже живет. Прям с просьбой подойти, что мы вот сейчас тренируем там нашего дома оставлять. Если что, ваш номер телефона можно, мы ему оставим. И для чего это надо? Вот смотрите, всегда вообще говорилось, что когда мы ребенка оставляем дома одного, и вообще, когда выпускаем ребенка на улицу одного, мы ему говорим фразу: с незнакомцами не общайся, если что-то предлагают, сразу говори нет, если звонит тебе в дверь, тоже говори нет. Но бывают в жизни ситуации, когда дверь открыть нужно для собственной же безопасности. Допустим, в твоем подъезде пожар, по подъезду бегут пожарные и всем звонят в дверь для того, чтобы всех из подъезда эвакуировать. А тебе сказали строго-настрого дверь не открывать. И ты
13: даже не подходишь.
12: Да, и ты даже к ней не подходишь. Поэтому у ребенка все-таки должен быть алгоритм чуть сложнее. Да, я не открываю дверь, но я звоню своей маме, или если она не поднимает трубку, то я звоню соседям и спрашиваю, как мне действовать. То есть не перекладываем на ребенка всю ответственность. Для чего нужна, опять же,

0: эта соседка, она может подняться, посмотреть, что там на самом
1: правда
0: деле.
1: Ли там пожарные?
0: Да, причем мы же учим детей, что не открывать не только там кто-то, если пришел, даже если человек представляется, что он служба газа, даже если он в форме, вроде бы по идее ты должен сказать этому человеку нет, спасибо, и вообще на самом деле ничего не говорить, ты должен не подходить, но ты должен позвонить маме и сказать: мама, тут только что приходили люди, говорили вот такие вещи, как мне действовать. И вот если вы научите ребенка вот по такому алгоритму идти, чтобы он не самостоятельно принимал решение, а все-таки ему было на кого опереться, то, скорее всего, это будет лучше работать. Потому что я уверена, вот если бы девочка позвонила и сказала: слушай, мама, тут пришел дядя, просит 500 рублей для своей дочки на лечение, давать, не давать, мне кажется, там ответ был бы очевиден.
1: Ну, я встречала этого дядю на просторах любимой столицы, и хочу сказать, что даже для меня, взрослого человека, он вел себя очень настырно и очень настойчиво.
0: То есть ребенок устоять не мог перед его...
1: Ну, сильно вряд ли, потому что, опять же, мужчина, спускаясь по лестнице, стал делать мне комплименты моему внешнему виду, там все такое, я говорю спасибо, спасибо, и тут же он подбегает ко мне с какой-то папкой документов, говорит: давай я тебе покажу документы, что моя дочка болеет, что там тра-та-та. Я говорю: нет, спасибо, у меня нет денег. Он все равно: давай ты посмотришь, быть может, что ни копеечки там, ничего такого. В общем, я от него открестилась с грехом пополам и, возвращаясь уже на обратном пути, увидела, что этот же мужчина подошел к беседке полной пенсионерок, но пенсионерки ему уже хотели навалять, потому что он к ним, оказывается, подходил, и деньги у них он уже брал. Поэтому, когда я увидела его лицо в Вайбере ТСВ Приднестровье, я очень удивилась, конечно.
0: Интересно, вот когда такие навязчивые люди с просьбами пожертвовать деньги подходят к взрослым людям, мы могли бы вызывать милицию и привлекать к этому внимание?
1: Ну, могли бы, но как будто бы не было повода. Ну что, ну подошел.
0: То есть он не
1: ну,
0: был попросил. Агрессивный?
1: Он не был прям агрессивен, но он был очень настойчив. То да. есть, по сути, я от него быстрым шагом ушла в сторону, которую мне было нужно. Вот. Ребенку, наверное, сложно было устоять, наверняка.
0: Вот, кстати, это тоже такие тревожные звоночники, на которые мы могли бы научить ребенка обращать внимание. Допустим, мы можем говорить о том, что злоумышленники очень часто используют в общении манипуляции. То есть они могут тебя торопить, давай быстрее. Они могут тебе что-то обещать, какие-то подарки, хотя вроде бы чужой
1: давить.
0: Человек, да. Они могут каким-то образом давить. То есть мы должны понимать, что мы должны донести ребенку вот это понимание, что значит нарушение границ. Это когда у тебя выманивают личную информацию, и тоже объяснить ребенку, что значит личная информация. Когда, возможно, есть какие-то прикосновения, угощения от чужих, это всегда должно насторожить ребенка. Предложения, от которых тебе вот как-то неуютно, ты вроде бы и не понимаешь, ничего такого плохого тебе не предложили, вроде даже что-то доброе и ласковое,
1: как будто
0: тебе вот на душе нехорошо. И это тоже вот признак того, что надо насторожиться. И самое главное, если говорит этот человек, только взрослым не рассказывай, вот такие, если есть просьбы,
2: это наш секрет будет.
0: Да, это красный флаг, после которого ребенок в первую очередь должен обратиться к взрослому. И, кстати, вот этот вот шаг обратиться к взрослому, он как раз должен быть натренирован у ребенка просто и на идеальном. Потому что это единственное, что ребенок доступно, потому что убежать не убежишь.
1: Знакомый.
0: Взрослый человек бежит быстрее.
1: Ну,
0: спрятаться
1: да.
0: тоже взрослый человек умнее, найдет, где ты прячешься. Кричать, как бы, тоже могут рот закрыть, и ты ничего не сможешь сделать. Ты физически просто слабее. Поэтому всегда искать возможность до ситуации, в ситуации дозвониться родителям и объяснить, что случилось.
2: Но у меня такой вопрос. А надо ли ребенка учить номерам телефона экстренных служб?
0: Вот это вот тоже важный вопрос, с учетом того, как сложно набираются у нас в Приднестровье номера экстренных служб. Буквально несколько месяцев назад я снимала сюжет о том, как специалист по детской безопасности проводила открытый урок в детском саду, и там собирали номер пожарной службы из карточек с цифрами. Собрали все, 533, 101, все вроде правильно, но когда наш редактор проверял этот сюжет, он посмеялся и сказал: все равно не дозвоняться. Я говорю: в смысле не дозвоняться? 0533, нужно еще 0 набрать, потом код города, который ты должен знать, и после этого только номер службы. Поэтому, да, нам сложнее, да, эти номера службы и номера доверенных взрослых должны висеть у ребенка перед глазами, и да, нам нужно искать варианты, чтобы у ребенка была возможность потренироваться. Понятно, что никто не призывает звонить в пожарную круглосуточно. Пока...
2: Я для тренировки.
0: Да, извините. Учим ребенка набирать, да.
1: Есть же такая функция, экстренный набор номера, и туда, насколько в любом телефоне, насколько мне известно, туда можно вбить взять телефон мамы, папы, ну и пожарный.
0: Тоже вариант. Если с этим разберетесь, мне кажется, да, когда номер на

0: выбирается одной кнопкой, это намного проще.
1: Олеся, большое тебе спасибо за эти советы. Я надеюсь, что они пригодятся всем, кто слушает программу «Мамина школа». Ну и, друзья, если вы вдруг пропустили эту запись, только сейчас к нам присоединились, Олеся их выкладывает у себя в телеграм-канале, поэтому там вы всегда можете их переслушать, если эта информация, ну, оказалась, ну, вам как-то откликнулась.
2: Ну и потом, дорогие мамы, папы, бабушки и дедушки, если у вас есть рабочие методы, рабочие схемы, которым вы научили своих детей, и они с этим успешно справляются, обязательно пишите и в инстаграм маминой школы, и в наш вайбер +375 336 177. Будем обмениваться опытом.
3: Мамина школа с Олесей Новиковой.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30-й.
1: Создавайте мебель мечты с выгодой вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». Только сейчас действует скидка 10% на любой заказ корпусной мебели. Фабрика мебели «Хай-Тек». Высокое качество и внимание к каждой детали. Ждем вас по адресу Тирасполь, улица Шевченко, 66.
2: Оставайтесь на связи в любой стране мира с LTE-роумингом от IDC и пакетами интернет-трафика «Топ» и «Глобал». Активируйте услугу и закажите нужный вам пакет трафика в приложении «Мой IDC». Путешествуйте без границ и оставайтесь всегда на связи с роумингом от IDC. Подробности по номеру 1198.
3: Завод консервов детского питания приглашает на работу специалистов с опытом работы. Технолога перерабатывающей промышленности, начальника производства, инженера теплотехника, электрика. Также требуются мужчины и женщины на сезонную переработку сельскохозяйственного сырья. Сезонная занятость. Гарантируем стабильную заработную плату. Подробности по телефону 0-533-950-78.
4: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь

0: то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Полецкого 8А, телефон 775-963-63.
1: Лето звучит громче вместе с Hi-Tech. Не пропустите скидки до 30% на портативную акустику Sven. Бери любимую музыку с собой и наслаждайся каждым моментом. Hi-Tech. Выбираем лучшее с выгодой.
2: Осторожно, градус красоты зашкаливает. В ювелирной сети «Ауреола» время жарких скидок. Забирайте минус 25% абсолютно на весь ассортимент. Будьте яркими, выделяйтесь и создавайте свое идеальное лето прямо сейчас. Ювелирная сеть «Ауреола». Ждем вас в магазинах вашего города.
3: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
4: Кредит под выгодный процент до 3%. Стоп, вы же это уже слышали, да? Давайте по-честному. Вам просто нужны деньги, чтобы быстро, чтобы хорошие условия, чтобы до 100 тысяч и на любые цели, и чтобы в следующий раз еще выгоднее, минус 1%. Вот такой кредит есть в Сбербанке. Узнайте подробнее о кредитах на сайте Приднестровского Сбербанка и по телефону 1611.
5: Внимание! Вакансии от компании «Дом окон». В связи с расширением производства в городе Бендеры приглашаем в команду специалистов по сборке и установке изделий из ПВХ. Возможно обучение. Звоните 377-55-469.
1: Создайте корпусную мебель мечты вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». У нас новое поступление надежной и долговечной фурнитуры от известного бренда «Боярд». Широкий ассортимент мебельных ручек, систем выдвижения и петель. Высокое качество, стильные решения и выгодные условия. Ждем вас по адресу город Тирасполь, улица Шевченко, 66. Подробности по телефону 775-775-22, 533-37-72.
6: Общайтесь, слушайте, узнавайте новое, ищите идеи с опциями мобильного интернета «Экстра». Выбирайте свою опцию в приложении «Мой IDC». Получайте гигабайты мобильного интернета тогда, когда они по-настоящему нужны. Узнайте подробнее по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
7: Реклама на Интер-ФМ.

0: «Звездочет» на Интер-ФМ.
1: Друзья, вы слушаете радио Интер-ФМ. На календаре у нас 24 июня. Лето, жара. В такую погоду хочется как-нибудь освежиться, хочется как-то охлаждаться. И при этом надо же пить водичку. Надо поддерживать водно-солевой баланс. Да. Но и хочется, чтобы она была вкусненькая и прохладная.
2: Ну и водосахарный баланс тоже хочется соблюдать, друзья мои. Значит, что? Замечательный розыгрыш, который называется «Радость». В каждом глотке проводит Тираспольский хлебокомбинат. Разыгрывают аж 3 набора лучше всего подходящих любому, впрочем, лету. В набор входит одна упаковка вкусного, яркого, обновленного напитка «Ло-Ло» и термосумка, которая сохранит прохладу этого напитка в летнюю пару. Условия участия в розыгрыше очень простые. Нужно подписаться на аккаунт

нижний пробел, тир-хлеб, еще один нижний пробел, сделать репост публикации к себе в сторис с отметочкой, ну и оставить комментарии под постом с упоминанием друга, рассказать о своих планах на лето. Если не подписаны на аккаунт Тираспольского хлебокомбината, в наших сторис, вот прям в эту секунду появился этот пост, в котором, собственно, прописаны все условия. Ну а прямо сейчас, друзья мои, советую дозвониться к нам в студию, рассказать о своих планах на лето и получить упаковку обновленной замечательной воды или фригушор, или буратино, или ананасовый, какой вам захочется.

0: damn lucky all the time.
1: Звездочет на Интер-ФМ.
2: Итак, первая нам дозвонилась Светлана. Светлана, здравствуйте.
3: Доброе утро.
2: Рассказывайте, какие у вас планы на лето?
3: Ой, на лето не знаю. На выходные хочу поехать в сторону Дубосар, в зоопарк, на плотину, что там еще можно посмотреть.
2: Ну, не, ну у вас же выходные летом будут.
3: Надеюсь.
4: На кусочек лета. Очень хорошие планы. И зоопарк Дубосарский должен вас порадовать. И, конечно, виды нашей превосходной реки, там, где, собственно, разлито Дубосарское, так называемое море. Купаться планируете?
3: Да.
2: Ну, надо только температуру воды проверить, чтобы не было слишком холодно. Хотя такая жара, знаете, плюс 30 градусов, вполне возможно, будет самая подходящая температура воды. Не захочется возвращаться обратно в Тирасполь.
4: Самая подходящая температура для того, чтобы испить прекрасных обновленных напиточков от Тираспольского хлебокомбината. Вкуса всего 4, между прочим, буратино, фригушор, лимон, лайм и ананас. Светлана выбрала упаковочку воды ананас, кстати, в ней аж 6 полтора литровых, правильно я понимаю?
2: Это литровых, мне кажется.
4: В общем, огромных.
2: Или литр...
4: Нет, полтора литра, 6 штук. Полтора литра. Это вообще, по-моему, хватит на всю семью. Еще можно будет соседей по пляжу.

0: Хед представляет бренд номер один Хайер. Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. Тирает. Качество, проверенное временем.
1: Создайте корпусную мебель мечты вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». У нас новое поступление надежной и долговечной фурнитуры от известного бренда «Боярд». Широкий ассортимент мебельных ручек, систем выдвижения и петель. Высокое качество, стильные решения и выгодные условия. Ждем вас по адресу: город Тирасполь, улица Шевченко, 66. Подробности по телефону 775-775-22, 533-37-72.
2: Суперсмартфону супертариф. Только в ITC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи ITC. ITC. Всегда на связи.
3: Реклама на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Газ, котел, отопление, вода. И каждый раз новый мастер и новая головная боль. Это можно решить одним звонком. 1504. Тирасполь Трансгаз.
2: Полный комплекс строительно-монтажных работ.
1: Проектируем. Сдаем под ключ. Газификация, отопление, вентиляция и сантехника. Звоните 1504 или приходите в филиалы и клиентские центры Тирасполь Трансгаз в Приднестровье.
3: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
4: Оставайтесь на связи в любой стране мира с LTE-роумингом от IDC и пакетами интернет-трафика Top и Global. Активируйте услугу и закажите нужный вам пакет трафика в приложении «Мой IDC». Путешествуйте без границ и оставайтесь всегда на связи с роумингом от IDC. Подробности по номеру 1198.

0: Создавайте мебель мечты с выгодой вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». Только сейчас действует скидка 10% на любой заказ корпусной мебели. Фабрика мебели «Хай-Тек». Высокое качество и внимание к каждой детали. Ждем вас по адресу Тирасполь, улица Шевченко, 66.
1: Вам необходимо провести инвентаризацию земельного участка или топографическую съемку, межевание земли и строений? ООО «Геоцентр» в кратчайшие сроки и с максимальной точностью окажет весь спектр топографо-геодезических услуг. Мы работаем со всеми категориями земель по всей республике. ООО «Геоцентр». Телефон для справок 779-94-00.
2: Создайте корпусную мебель мечты вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». У нас новое поступление надежной и долговечной фурнитуры от известного бренда «Боярд». Широкий ассортимент мебельных ручек, систем выдвижения и петель. Высокое качество, стильные решения и выгодные условия. Ждем вас по адресу: город Тирасполь, улица Шевченко, 66. Подробности по телефону 775-775-22, 533-37-72.
3: Завод консервов детского питания приглашает на работу специалистов с опытом работы. Технолога перерабатывающей промышленности, начальника производства, инженера теплотехника, электрика. Также требуются мужчины и женщины на сезонную переработку сельскохозяйственного сырья. Сезонная занятость. Гарантируем стабильную заработную плату. Подробности по телефону 0-533-95078.
4: Мы объединили вкус и пользу природы в напитках «Лоло» от Тираспольского хлебокомбината. Встречайте 9 ярких вкусов: фригушор, лимонад, дюшес, буратино, зеленое яблоко, лимон-лайм, апельсин, ананас и персик. Ощути всплеск свежести и фруктового настроения. «Лоло» – радость в каждом глотке.
2: Лето звучит громче вместе с «Хай-Тек». Не пропустите скидки до 30% на портативную акустику «Свен». Бери любимую музыку с собой и наслаждайся каждым моментом. «Хай-Тек». Выбираем лучшее с выгодой.
5: Общайтесь, слушайте, узнавайте новое, ищите идеи с опциями мобильного интернета «Экстра». Выбирайте свою опцию в приложении «Мой IDC». Получайте гигабайты мобильного интернета тогда, когда они по-настоящему нужны. Узнайте подробнее по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
6: Реклама на Интер-ФМ.

0: Вигідка, подача на ближний удар! Буфонище! Чудовищное буфонище!
1: Все о спорте в республике и в мире. Яркие эмоции и комментарии спортивных журналистов в программе «Трибуна» по вторникам и пятницам в 12:15 на Интер-ФМ.

слушай свое радио. Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30-й.
1: Хватит копить и откладывать! Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
2: Создавайте мебель мечты с выгодой вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». Только сейчас действует скидка 10% на любой заказ корпусной мебели. Фабрика мебели «Хай-Тек». Высокое качество и внимание к каждой детали. Ждем вас по адресу Тирасполь, улица Шевченко, 66.
3: Тепло в доме начинается с окон. Компания «Дом Окон» делает металлопластиковые окна и двери высокого качества. Звоните нам по телефону 778-349-49. «Дом Окон». Комфорт, который окружает тебя каждый день.
4: Сеть электроники Тирает представляет бренд номер один в мире Хайер. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Двухкамерный холодильник объемом 352 литра с No Frost и инверторным компрессором. Всего за 825 рублей в месяц. Тирает. Качество, проверенное временем.
5: Стройка не ждет. Бетон Плюс не подведет. У нас надежная доставка бетона. Прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент, песок и гравий прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполе 84242. Повторяем 84242. Бетон Плюс – надежный партнер в строительстве.
6: Создайте корпусную мебель мечты вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». У нас новое поступление надежной и долговечной фурнитуры от известного бренда «Боярд». Широкий ассортимент мебельных ручек, систем выдвижения и петель. Высокое качество, стильные решения и выгодные условия. Ждем вас по адресу город Тирасполь, улица Шевченко, 66. Подробности по телефону 775-775-22, 533-37-70.

0: Любимый, может, поторопимся? Нам еще столько всего для ремонта ванны искать. И плитку, и мебель, и даже сантехнику.
1: Да не переживай, я знаю одно место, где мы все это найдем за раз.
0: Вот прям все-все в одном месте.
1: Да, в магазине «Керамин» есть все, что нам нужно для уюта и комфорта в ванной комнате.
2: «Керамин» – одно место, одно решение.
3: Привет, друзья, мы Доредос.
4: Все на Доредос, все на Доредос, все на Доредос, все на Доредос.
3: 27 июня, цитадель Бендерской крепости, большой сольный концерт Доредос, живой звук, любимые песни, вкусная еда и тысячи ярких улыбок. Билетов осталось мало, успей купить на билет ПМР и в терминалах Агропромбанка.
5: Лето звучит громче вместе с Hi-Tech. Не пропустите скидки до 30% на портативную акустику Sven. Бери любимую музыку с собой и наслаждайся каждым моментом. Hi-Tech. Выбираем лучшее с выгодой.
6: Суперсмартфону супертариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC. Всегда на связи.
2: Реклама на Интер-ФМ.

В республике 3 часа дня. Здравствуйте, вы слушаете новости. 100-летнему ветерану труда из Малоежд вручили поздравительное послание Путина. Его привез Пелагея Бастан, посол России в Молдове Олег Озеров. Дипломат подчеркнул, новые поколения будут всегда равняться на настоящих героев. Те, кто мужественно перенес тяготы войны и оккупации, колоссальным трудом приближал победу, поднимал народное хозяйство. В канун своего векового юбилея ветеран из Малоежд подала заявление на прием в российское гражданство. Сейчас, напомню, для жителей Приднестровья действуют особые упрощенные правила приема в гражданство России. Продолжаем выпуск с ящуром. Сегодня учатся бороться ветеринары. Минсельхоз организовал спецсеминар в Григориопольском районе. Нужно знать, что делать, если появится опасный вирус, как устранять вспышку и последствия. Ящур – вирус домашних и диких парнокопытных. Он поражает коров, овец и очень быстро передается даже людям. Вспышки этой болезни страшны катастрофическим ущербом. Стадо, особенно молодняк, гибнет очень быстро. Людям, подхватившим вирус, грозят тяжелые осложнения. В Приднестровье в последние годы случаев ящура не было. В Тирасполе два подростка решили скоротать каникулы, рисуя граффити, поэтому стащили со стройки краску и валик. Одному 11 лет, и он уже на учете в ИДН. Такая же участь теперь грозит и его 14-летнему товарищу. Всего 3 дня, и первый матч-дэй будет в Тирасполе. В это воскресенье стартует чемпионат Молдавии. Шериф примет Реал Сирец на главной арене спорткомплекса. Как всегда, болельщиков перед игрой ждет большой праздник. Разыграют сертификаты в бассейн и тренажерный зал. Клуб «Алюр» покатает малышей на лошадях. Новые сеты представит диджей Иван Аленин. И, конечно, будет работать фудкорт от «Вкусно мира». Матч-дэй начнется в воскресенье в 16:30. И о погоде к этому часу в Тирасполе +30. Вы слушали новости. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.

0: лето звучит громче вместе с Hi-Tek. Не пропустите скидки до 30% на портативную акустику Sven. Бери любимую музыку с собой и наслаждайся каждым моментом. Hi-Tek. Выбираем лучшее с выгодой.
1: Любимый, может, поторопимся? Нам еще столько всего для ремонта ванны искать. И плитку, и мебель, и даже сантехнику.
2: Да не переживай, я знаю одно место, где мы все это найдем за раз.
1: Вот прям в

Ну а на часах тем временем 15.22, радио Интрафэм все еще в ваших приемниках, и это замечательно. Так, у нас, значит, календарь показывает что? Показывает среду. А среда — это маленькая пятница, как известно. А маленькая пятница — это уже, получается, выходные практически. А они у нас наполнены событиями. Вот вам и концерт группы Дарекс, вот вам и футбол, вот вам еще много мероприятий, которые можно запланировать себе целый уикенд, причем под завязку, и насладиться всем и сразу. Ну что ж, этим мы займемся в ближайшее время, а еще поделимся полезными новостями и разыграем подарки. Так что поближе к приемникам, я, Вячеслав Мишин, с вами на несколько ближайших часов останусь.

0: Реклама на Интер-ФМ. Оставайтесь на связи в любой стране мира с LTE-роумингом от IDC и пакетами интернет-трафика ТОП и Глобал. Активируйте услугу и закажите нужный вам пакет трафика в приложении «Мой IDC». Путешествуйте без границ и оставайтесь всегда на связи с роумингом от IDC. Подробности по номеру 1198.
1: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
2: Создавайте мебель мечты с выгодой вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». Только сейчас действует скидка 10% на любой заказ корпусной мебели. Фабрика мебели «Хай-Тек». Высокое качество и внимание к каждой детали. Ждем вас по адресу Тирасполь, улица Шевченко, 66.

0: Реклама. Ждем в эксклюзиве. Рекламное агентство «Эксклюзив». Телефон Тирасполя 63 567.
1: Создайте корпусную мебель мечты вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». У нас новое поступление надежной и долговечной фурнитуры от известного бренда «Боярд». Широкий ассортимент мебельных ручек, систем выдвижения и петель. Высокое качество, стильные решения и выгодные условия. Ждем вас по адресу: город Тирасполь, улица Шевченко, 66. Подробности по телефону 775-775-22, 533-37-72.
2: Автосервис у Вадима напоминает. Не забудьте в этом году обслужить кондиционер вашего автомобиля. Город Бендеры, центральный автосервис, бокс номер 17, телефон 37-844-99. Также обслуживаем автомобили с фреоном 1, 2, 3, 4.
3: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного

0: комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
1: Осторожно, градус красоты зашкаливает. В ювелирной сети «Ауреола» время жарких скидок. Забирайте минус 25% абсолютно на весь ассортимент. Будьте яркими, выделяйтесь и создавайте свое идеальное лето прямо сейчас. Ювелирная сеть «Ауреола». Ждем вас в магазинах вашего города.
2: Лето звучит громче вместе с «Хай-Тек». Не пропустите скидки до 30% на портативную акустику «Свен». Бери любимую музыку с собой и наслаждайся каждым моментом. «Хай-Тек». Выбираем лучшее с выгодой.
3: Любимый, может, поторопимся? Нам еще столько всего для ремонта ванны искать. И плитку, и мебель, и даже сантехнику.
4: Да не переживай, я знаю одно место, где мы все это найдем за раз.
3: Вот прям все-все в одном месте.
4: Да, в магазине «Керамин» есть все, что нам нужно для уюта и комфорта в ванной комнате.
5: «Керамин» – одно место, одно решение.
2: Общайтесь, слушайте, узнавайте новое, ищите идеи с опциями мобильного интернета «Экстра». Выбирайте свою опцию в приложении «Мой IDC». Получайте гигабайты мобильного интернета тогда, когда они по-настоящему нужны. Узнайте подробнее по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
6: Реклама на Интер-ФМ.

0: У вас по адресу Тирасполь, улица Шевченко, 66.
1: Хватит копить и откладывать. Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
2: Кредит под выгодный процент до 3 миллионов. Стоп, вы же это уже слышали, да? Давайте по-честному.

0: Уэсли Снайпс. Те люди, которые смотрели фильм «Блейд», например, знают этого актера очень хорошо. Очень светился он на телеэкранах раньше, потом что-то...
1: Слушай свое радио.

А мы не послушались и перемешали. Все слова в твоих любимых песнях теперь не на своих местах. Дозвонись в эфир и расскажи, как надо. В дневное время все вперемешку на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Газ, котел, отопление, вода. И каждый раз новый мастер и новая головная боль. Это можно решить одним звонком. 1504. Тирасполь Трансгаз.
2: Полный комплекс строительно-монтажных работ.
1: Проектируем. Сдаем под ключ. Газификация, отопление, вентиляция и сантехника. Звоните 1504 или приходите в филиалы и клиентские центры Тирасполь Трансгаз в Приднестровье.
3: Создайте корпусную мебель мечты вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». У нас новое поступление надежной и долговечной фурнитуры от известного бренда «Боярд». Широкий ассортимент мебельных ручек, систем выдвижения и петель. Высокое качество, стильные решения и выгодные условия. Ждем вас по адресу: город Тирасполь, улица Шевченко, 66. Подробности по телефону 775-775-22, 533-37-72.
4: Оставайтесь на связи в любой стране мира с LTE-роумингом от IDC и пакетами интернет-трафика Top и Global. Активируйте услугу и закажите нужный вам пакет трафика в приложении «Мой IDC». Путешествуйте без границ и оставайтесь всегда на связи с роумингом от IDC. Подробности по номеру 1198.
5: Завод консервов детского питания приглашает на работу специалистов с опытом работы: технолога перерабатывающей промышленности, начальника производства, инженера теплотехника, электрика. Также требуются мужчины и женщины на сезонную переработку сельскохозяйственного сырья. Сезонная занятость. Гарантируем стабильную заработную плату. Подробности по телефону 0 533 95 78.
6: Лето звучит громче вместе с «Хай-Тек». Не пропустите скидки до 30% на портативную акустику «Свен». Бери любимую музыку с собой и наслаждайся каждым моментом. «Хай-Тек». Выбираем лучшее с выгодой.
7: Дом обоев «Эль Калор» представляет более 1000 видов обоев в демонстрационном зале на площади более 150 квадратных метров. Широкий выбор обоев мечты. Виниловые обои в гостиную, столовую, спальню, детскую, светящиеся в темноте для самых любимых.
8: Жидкие обои, панели ПВХ, самоклеющиеся панели и многое другое. Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Калор». Город Тирасполь, улица Карла Липкнехта, 291. Второй этаж, напротив зеленого рынка. Телефон Viber 37-211-83.
9: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
10: Идеальные блюда начинаются с фермерских овощей, фруктов и мастерства поваров «Вкусномира», которые готовят с любовью. Для обеда, ужина и праздничного стола вкусное решение без хлопот. Приобретайте или заказывайте полуфабрикаты, готовые блюда и десерты в магазинах «Вкусномир», на сайте еда.pmr.com и по телефону 777-3709. «Вкусномир» – так вкусно и так удобно.
11: Создавайте мебель мечты с выгодой вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». Только сейчас действует скидка 10% на любой заказ корпусной мебели. Фабрика мебели «Хай-Тек». Высокое качество и внимание к каждой детали. Ждем вас по адресу Тирасполь, улица Шевченко, 66.
12: Здравствуйте, мне нужен кредит.
13: На что планируете? Новый диван? Можно. Ремонт на кухне? Можно. Отпуск у моря? Тоже можно. В Сбербанке кредиты на любые цели. Быстрое оформление?

0: удобные условия и ставка ниже при повторном оформлении. Узнайте подробнее о кредитах на сайте Сбербанка и по телефону 1611.
1: Сеть электроники Тироэд представляет бренд номер один «Хайер». Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. Тироэд. Качество, проверенное временем.
2: Общайтесь, слушайте, узнавайте новое, ищите идеи с опциями мобильного интернета «Экстра». Выбирайте свою опцию в приложении «Мой IDC». Получайте гигабайты мобильного интернета тогда, когда они по-настоящему нужны. Узнайте подробнее по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
3: Реклама на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30.
1: Газ, котел, отопление, вода. И каждый раз новый мастер и новая головная боль. Это можно решить одним звонком. 1504. Тирасполь Трансгаз.
2: Полный комплекс строительно-монтажных работ.
1: Проектируем.

0: копить и откладывать. Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%.
1: В каждом художник и в каждом творец, а может ты просто хороший отец. Ты думал, что все это точно конец, но щелкнул замок, открылся ларец. Не спеши,

стабильной работе соцучреждений республики. Компания «Шериф» сегодня 33. Она была и остается самым крупным налогоплательщиком в Приднестровье.

0: Каждым моментом. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
1: Любимый, может, поторопимся? Нам еще столько всего для ремонта ванны искать. И плитку, и мебель, и даже сантехнику.
2: Да не переживай, я знаю одно место, где мы все это найдем за раз.
1: Вот прям все-все в одном месте.
2: Да, в магазине «Керамин» есть все, что нам нужно для уюта и комфорта в ванной комнате.
3: «Керамин» – одно место, одно решение.
4: Сеть электроники «Тирает» представляет бренд номер один в мире – «Хайер». Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники «Хайер». Двухкамерный холодильник объемом 352 литра с «Ноу Фрост» и инверторным компрессором. Всего за 825 рублей в месяц. «Тирает» – качество, проверенное временем.
5: Суперсмартфону – супертариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC. Всегда на связи.
6: Реклама на Интер-ФМ.

0: Здравствуйте, я хотела бы передать привет вам.
1: У меня вчера родился
2: сын. Хочу поздравить с днем матери свою
0: маму. Оленька, я
3: хочу передать привет, брат.
4: Поводов сотни. Программа одна. Каждый будний день с 13 до 14 часов. Программа по заявкам на интернет.

te вижу близко, не могу не растаять. Все твои записки я сохраняю глазами на память. У тебя английский хотела 100 раз, но мы выбирали беседу. Мы столько прошли всего, и посмотри, как с тобой нам подходит.

Реклама на Интер-ФМ. Создайте корпусную мебель мечты вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». У нас новое поступление надежной и долговечной фурнитуры от известного бренда «Боярд». Широкий ассортимент мебельных ручек, систем выдвижения и петель. Высокое качество, стильные решения и выгодные условия. Ждем вас по...

0: По адресу город Тирасполь, улица Шевченко, 66. Подробности по телефону 775-775-22, 533-37-72.
1: Оставайтесь на связи в любой стране мира с LTE-роумингом от IDC и пакетами интернет-трафика Top и Global. Активируйте услугу и закажите нужный вам пакет трафика в приложении «Мой IDC». Путешествуйте без границ и оставайтесь всегда на связи с роумингом от IDC. Подробности по номеру 1198.
2: Goldfit – сухой полнорационный корм для кошек и собак. Сбалансированный состав и натуральные ингредиенты. Goldfit – выбор вашего любимца. Уже в магазинах Приднестровья.
3: Привет, друзья! Мы Доредос. Все на Доредос. 27 июня. Цитадель Бендерской крепости. Большой сольный концерт Доредос. Живой звук, любимые песни, вкусная еда и тысячи ярких улыбок. Билетов осталось мало. Успей купить на билет ПМР и в терминалах Агропромбанка.
4: Создавайте мебель мечты с выгодой вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». Только сейчас действует скидка 10% на любой заказ корпусной мебели. Фабрика мебели «Хай-Тек». Высокое качество и внимание к каждой детали. Ждем вас по адресу Тирасполь, улица Шевченко, 66.
5: Мы объединили вкус и пользу природы в напитках «Лоло» от Тираспольского хлебокомбината. Встречайте 9 ярких вкусов. Фригушор, лимонад, дюшес, буратино, зеленое яблоко, лимон-лайм, апельсин, ананас и персик. Ощути всплеск свежести и фруктового настроения. «Лоло» – радость в каждом глотке.
6: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери с ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
7: Лето звучит громче вместе с «Хай-Тек». Не пропустите скидки до 30% на портативную акустику «Свен». Бери любимую музыку с собой и наслаждайся каждым моментом. «Хай-Тек». Выбираем лучшее с выгодой.
8: Общайтесь, слушайте, узнавайте новое, ищите идеи с опциями мобильного интернета «Экстра». Выбирайте свою опцию в приложении «Мой IDC». Получайте гигабайты мобильного интернета тогда, когда они по-настоящему нужны. Узнайте подробнее по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
9: Реклама на Интер-ФМ.

0: Солнце. Раз. Сириус. Два. Полярная. Три.
1: Неправильно ты звезды считаешь.
0: А как надо?
2: Интересные факты про звезд. Но нет, не про Сириуса, а, например, про Тейлор Свифт. Будем узнавать вместе на частоте 107.7. По средам. Поймай свою звезду и получи подарок. Звездочет на Интер-ФМ.